0: опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-707.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

Просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: внести порядки получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте Редунит. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса Редунит – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Selexiv Rainbow. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт Philanthus neruri помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан.

0: ВВБанк.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb.fizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
6: Ведется расследование.
7: Чем займусь я?
4: Меньше слов.
8: А что мне делать?
6: Действуйте.
4: Больше версий.
7: Как ты думаешь, что это?
4: Это «Вечерний детектив».
6: И это все о нем.
4: Абонемент на расследование.
9: Неограниченный круг подозреваемых.
8: Это очень круто.
4: Новые серии.
9: Ох, полетят клочки по заколочкам.
8: Отлично.
4: В среду и четверг. 18.10.
8: Да.
4: На канале ТВ-центр.
10: Милейшее место.
4: Возрастное ограничение 16+.
11: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill.
12: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
13: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
12: Да, Муратокс. Больше никаких муравьев.
13: Рекомендую.
14: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар. От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
15: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
14: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
16: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
17: Весна, тепло и вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит «Иксодер». «Иксодер» – территория без клещей.
18: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
19: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Евгения, я из города Талец. Передаю привет Пороху. Андрюша, я тебя люблю. Прошу поставить для него песню «Виа Сливки». Буду я любить. Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами Радио

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью до 19 градусов и днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: «Лунный календарь» на радио «Дача».
1: Шестые лунные сутки с нами – это день покоя и смирения. Он не подходит для напора и активных действий. Прекрасное время для завязывания знакомств, построения новых планов в рамках задуманного в начале лунного цикла. Еще это хорошее время, чтобы подумать о важном проекте или о том, как достичь желаемой цели. День благоприятен для решения материальных и денежных вопросов, для работы и бизнеса.
2: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкобилоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: «Лунный календарь».

0: Радиодача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью до 19 градусов и днем до 28.
2: Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
3: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
4: На Зерновой 15D.
3: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
4: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
5: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
6: Подробности на Зерновой 15D.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
1: Столько условий.
2: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-банк.ру. ООО ВБ-банк.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
13: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
14: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Жумагуль. Я с Оренбургской области. Хочу передать привет всем моим друзьям, всем моим знакомым и всем тем, кто меня знает. И поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Согдианы «Лови». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат – мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат – мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
5: Нейросети делают человека глупее. В школах появится единый учебник по физкультуре. Проблемы кадрового обеспечения спортивной отрасли обсудили в соседней Туле. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Нейросети делают человека глупее. Когнитивная деградация от искусственного интеллекта наступает буквально за одну сессию в течение 10-15 минут, доказала группа исследователей из 4 университетов США. Дабы предупредить проблемы со здоровьем, ученые предлагают хотя бы раз в день решать сложную задачу без нейросети. В школах появится единый учебник по физкультуре. Разработкой пособия занимается команда Минпросвещения страны. Единая программа по дисциплине при этом уже утверждена. Пока в России есть только единое учебное пособие по истории. Кроме того, разработан, но еще не используется в школах единый учебник по обществознанию для 9-11 классов. Проблему подготовки специалистов для школ и спортивных учреждений обсудили в соседней Туле, где прошло выездное заседание комиссии Госсовета кадры. В России уже созданы эффективные инструменты привлечения кадров в отрасль, отметил губернатор Владислав Шапша. В частности, хорошо себя показала программа «Земский тренер», которая уже пополнила тренерский цех региона 3 специалистами. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 29 копеек, единой европейской валюты 82 рубля 79 копеек. Сегодня в Калуге плюс 30, в ночные часы до 19 градусов со знаком плюс. Завтра днем пройдет дождь, при этом воздух прогреется до плюс 29. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
6: Слов. Этим утром на Радио Дача.

0: Чем ближе к человеку выходные, тем чаще он задумывается о путешествиях, о приключениях с друзьями и с теми, кто по-настоящему дорог. Небольшое, длиною в 3 минуты турне мы с вами сейчас совершили вместе с Юлией Савичевой. Маршрут наш был Москва, Владивосток. Друзья, четверг — отличный день для планирования своего досуга на выходные. Пора списываться с друзьями, обсуждать, кто чем будет занят, и искать себе компанию, чтобы в понедельник было что рассказать коллегам. Давайте сегодня думать об этом, а не о всякой там работе. Шучу, конечно же, кто хорошо трудится, тот хорошо отдыхает. Начнем день вместе в компании любимых песен. На очереди хиты группы «Винтаж», Ирины Аллегровой и уже сейчас Евгения Осина.
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

0: каждый выбирает сам, как именно ему жить, на зло ли гороскопом или наоборот в согласии с ними, но зная одно, что противоречить астрологическому прогнозу, нужно сначала его узнать, что там советуют, поэтому не пропустите уже через 5 минут гороскоп на радио «Дача». Расскажу, как прожить этот день правильно самым разным знаком зодиака. И водолеем, конечно же, тоже. До него не пропустите классный веселый хит Настасьи Самбурской на радио «Дача». Я вам желаю отличного начала дня.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью до 19 градусов и днем до 28. Хорошо там, где есть радиодача.

0: Весна на Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
7: Котлеты аппетитные, полуфабрикат, 1 килограмм, 399,90. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
8: Нужны ворота, которые прослужат долго.
9: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
8: А с забором помогут?
9: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
10: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: всем отличного начала дня на радиодаче «Гороскоп на четверг». Весы, тельцы и раки смогут наладить важные контакты и разобраться в личных вопросах. День подходит для откровенных разговоров и примирения враждующих сторон. Овны, стрельцы и водолеи могут почувствовать желание резко что-то изменить. Однако не стоит принимать решения под влиянием эмоций. Сначала все обдумайте. Девы, козероги и скорпионы будут особенно внимательны к деталям. Это хороший день для серьезной работы и задач, требующих концентрации. Полезные предложения не заставят себя долго ждать. Близнецы, львы и рыбы могут столкнуться с неожиданными переменами в планах. Не стоит нервничать. Гибкость сегодня станет главным вашим преимуществом.
1: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Гороскоп на радио Дача.

0: клубничный хит Каи Метова, песня «Amor e Mia» продолжает эфир радиодачи. Еще больше классных песен, которые создают летнее настроение, вы сможете послушать и посмотреть в эфире дачного плейлиста радиодачи на Муз-ТВ. А еще там у каждого зрителя есть возможность оставить свое послание. Нужно отсканировать специальный QR-код во время программы и написать сообщение на сайте. Так сделал Геннадий во время программы. Он написал такой текст: «Масяня, давай купим дачу». Мы очень рады, что наш плейлист популяризирует дачный отдых. Смотрите дачный плейлист радиодачи на Муз-ТВ по четвергам в 9 утра уже менее чем через 30 минут.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью до 19 градусов и днем до 28. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
3: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
8: На Зерновой 15D.
7: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
8: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
9: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
10: Подробности на Зерновой 15D.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: характеристики любви в эфире радио «Дача» дает группа «Краски», в списке «Лучи солнца в окне», «Бессонные ночи» и «Некая пропажа зря». Но зря точно ничего не бывает в нашей жизни. Каждый шаг что-то дозначит, куда-то точно нас ведет. Например, опоздание на работу может подарить вам встречу с человеком, у которого рабочий день начинается чуточку позже. И если бы не это опоздание, вы бы никогда не встретились. В каждом поступке всегда есть положительная сторона. Помните об этом в течение всего четверга, друзья. Пусть эта мысль вас поддерживает. Еще хорошее настроение создадим классными песнями этим утром на радио «Дача». До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент» и «Хит не пары».
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете.
2: Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 закона об банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 3838. 8 800 200 3838.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
14: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
16: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
18: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
19: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
20: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
19: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Юлия. Я хочу передать привет Соболевой Вере Ивановне, своей любимой подружке. Я ее очень люблю. Поставьте для нее песню.

0: Новости.
1: В студии радиодача с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Максимальная сумма материнского капитала в России за последние 10 лет выросла более чем в два раза. Как пишет РИА Новости, на основе открытых данных эта программа была запущена в нашей стране в 2007 году. Тогда размер сертификата составлял 250 тысяч рублей. До 2020-го право на такую выплату получали семьи, в которых появился или был усыновлен второй или последующий ребенок. Между тем, с 2020-го маткапитал выплачивается и за первого ребенка. В текущем году пособие на первенца составляет 729 тысяч рублей, на второго ребенка дополнительно выплачивается 234 тысячи. Таким образом, как подсчитали эксперты, за последние 10 лет максимальная сумма материнского капитала выросла в два раза с 453 до 963 тысяч рублей. В Роскачестве рассказали о двухэтапной схеме обмана школьников перед ЕГЭ. Сначала мошенники за предварительную плату обещают подобрать персональные ключи прямо во время экзамена, а за день до него сообщают о невозможности отправить ответы и предлагают платные курсы по быстрой подготовке, таким образом зарабатывая дважды. Уточняется, данная схема была выявлена уже на этапе предварительных тестирований, и эксперты прогнозируют, что к основному периоду сдачи злоумышленники начнут ее активно совершенствовать, добавляя новые психологические ловушки. Специалисты призвали родителей поговорить с детьми. Настоящие сливы невозможны в принципе, а готовиться нужно с реальными педагогами, а не с ботами в мессенджере. Регулярные рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Дубай возобновятся с 1 июня. Как сообщил перевозчик, в будущем месяце полеты будут осуществляться один раз в сутки, а с 1 июля – дважды в день. Напомню, ранее авиасообщение между Санкт-Петербургом и Дубаем возобновила авиакомпания «Эмирейтс». С 1 мая полеты выполняются 4 раза в неделю. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Много музыки и мало слов.

0: Редко какой свободный мужчина в свой пляжный отпуск сможет устоять перед голубоглазой красоткой, да еще с таким именем. Лейла, песня Виктории Дайнек, открывает новый музыкальный час на радио «Дача». Мы активно движемся к сезону отпусков. Вчера по этому поводу была новость. Говорят, что туры в Таиланд и Турцию значительно подешевели ввиду падения стоимости доллара. Пишут, что цены вернулись чуть ли не к показателю 2020 года. Вперед, друзья, проверять и планировать свой отпуск под лучшую отечественную музыку. Далее послушаем хиты Максим, Юрия Антонова и группы «Руки вверх» уже сейчас на радио «Дача».
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

0: Об умении летать. Сегодня можно поздравить всех космонавтов, но не с Днем космонавтики, который 12 апреля отмечается, с чуточку иным праздником. Международный день космоса сегодня. Если среди ваших знакомых есть те, кто покорял темную материю, вперед поздравлять. Еще сегодня день полярника, день музы и вдохновения, а также международный день чая. Вот сколько поводов улыбнуться сегодня вам назвал. Отметить любое из этих событий всегда можно с другом и в компании любимой музыки. Уже через 5 минут здесь расскажу о еще одном интересном событии в рубрике «Праздник каждый день». Не пропустите ее на радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью до 19 градусов и днем до 28. Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
2: Нужны ворота, которые прослужат долго.
3: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
2: А с забором помогут?
3: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
4: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
10: Оладьи куриные, растрепки, 100 граммов, 59,99. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Сегодня отмечается событие с длинным названием «Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития». Это день о том, насколько разными могут быть люди, привычки, традиции, как важно уметь понимать друг друга, несмотря на различия. Когда мы видим что-то непривычное, в нас включаются древнейшие механизмы психики, появляется чувство страха, и только знакомясь с другими культурами, его можно преодолеть. Давайте сегодня задумаемся об этом.

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Стартует утренняя забава, в которой мы вспоминаем знаковые хиты, те, что играют в эфире «Радио Дача». Вам нужно будет вспомнить песню, в тексте которой есть определенное слово. Сегодня в честь хорошей погоды в столице предлагаю искать песни со словом «облака» в тексте. Звоните в студию по номеру 8-495-995-2555. Напойте отрывок песни, что первой пришла на ум, и получите возможность выиграть классный приз – набор для белоснежной улыбки. Всем желаю удачи! Удачи! Вспоминаем песни со словом «облака».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью до 19 градусов и днем до 28.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радио «Дача».

0: болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это «Радио Дача».

0: «Утренняя игра».
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Подводим итоги утренней забавы из песни «Слов не выкинешь», где вы вспоминаете хиты из эфира «Радиодача», в тексте которых есть загаданное слово. Сегодня в столице шикарная погода. Можно отправиться полежать на каком-нибудь лугу, понаблюдать за облаками, да, просматривать их, какие-нибудь фигуры в них заметить. По этому поводу вспоминали хиты, в которых упоминаются облака. К нам дозвонился Александр из Оренбурга, и вот какой вариант ответа он предложил.
3: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Александр, я из города Оренбурга. На мысль пришла песня Натали «Облака». А облака летят, как лебеди, летят, как лебеди издалека. Я вас прошу, чтоб вы ответили, и ваш ответ принесут облака. Спасибо, «Радиодача», и всем хорошего дня и солнечной погоды.
2: Шикарный вариант ответа предложил Александр, еще и спел очень хорошо, ярко так. За это вручаем ему подарок от Waterdent, набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Александра, еще раз с победой. Будем слушать оригинал знаменитого хита Натали «Облака» этим утром на радио «Дача».

0: Сотни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
0: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
0: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача». Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Ва-банга!
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник из кривой. Пучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
18: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
19: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
20: столько
19: богатстве?
20: Условий.
21: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
22: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
23: От вредителей. АЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛАТАР.
0: Муз-ТВ представляет.
1: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
0: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
20: Музыкальный фестиваль, на котором тепло! Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
24: Подробности на сайте prote.org. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
5: Нейросети делают человека глупее. В школах появится единый учебник по физкультуре. Проблемы кадрового обеспечения спортивной отрасли обсудили в соседней Туле. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Нейросети делают человека глупее. Когнитивная деградация от искусственного интеллекта наступает буквально за одну сессию в течение 10-15 минут, доказала группа исследователей из 4 университетов США. Дабы предупредить проблемы со здоровьем, ученые предлагают хотя бы раз в день решать сложную задачу без нейросети. В школах появится единый учебник по физкультуре. Разработкой пособия занимается команда Минпросвещения страны. Единая программа по дисциплине при этом уже утверждена. Пока в России есть только единое учебное пособие по истории. Кроме того, разработан, но еще не используется в школах, единый учебник по обществознанию для 9-11 классов. Проблему подготовки специалистов для школ и спортивных учреждений обсудили в соседней Туле, где прошло выездное заседание комиссии Госсовета кадры. В России уже созданы эффективные инструменты привлечения кадров в отрасль, отметил губернатор Владислав Шапша. В частности, хорошо себя показала программа «Земский тренер», которая уже пополнила тренерский цех региона 3 специалистами. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 29 копеек, единой европейской валюты 82 рубля 79 копеек. Сегодня в Калуге плюс 30, в ночные часы до 19 градусов со знаком плюс. Завтра днем пройдет дождь, при этом воздух прогреется до плюс 29. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
6: Этим утром
4: на радио «Дача».

0: замечать лучшее в людях и закрывать глаза на их недостатки порой бывает очень сложно, а хорошим человеком оставаться все-таки хочется. Тогда предлагаю сместить фокус внимания с людей на животных и замечать лучшее в них, помогать им. Так, например, волонтеры из Петербурга поступили. Каждую весну в северной столице тысячи серых жаб выходят из леса и ползут к воде, дабы там заняться размножением. Путь у них занимает до 2 недель, представляете? И почти на всем своем пути их поджидают опасности. От хищников до колес машин. К счастью, у земноводных есть волонтеры, которые приносят их из леса к воде. Хорошие ребята говорят, что как только организаторы открыли набор в команду таких спасателей, все вакантные места тут же разлетелись. Волонтеры из Петербурга, респект вам!
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

0: Всегда нужно благодарить людей, которые показывают нам что-то новое, открывают для нас новые чувства. Например, как это произошло в хите Леры Москвы «Седьмой этаж», который мы слушали на радиодаче только что. Парень научил ее любить. Теперь она никогда не перепутает любовь и сиюминутное влечение. А мы сегодня будем благодарить группу «Карт Бланш». Они показали нам несколько новый жанр. Смешали диско и рэп. Получился хит «Полюша». Его услышим в рубрике «Тот самый хит» на радиодаче уже через 5 минут. Не пропустите. До этого насладимся композицией Николая Баскова здесь в эфире «Радиодача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью до 19 градусов и днем до 28. Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
3: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дача.
1: С вами на радио Дача Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого.

0: раз, что делать, если стало грустно, есть не только у Анны Семенович. Мы тоже знаем один способ поднять себе настроение. Нужно только в пятницу вечером включить эфир «Радио Дача» и наслаждаться шикарным звездным шоу «Назад в будущее». На этой неделе в гости к Марии Федоровой и Александру Жилавскому заглянет очаровательная певица Ольга Бузова. Для нее мы приготовили новое испытание – удачный бокс. Оле нужно будет нащупать свои песни. Также обсудим ее новую композицию «Раненые раны», узнаем о планирующихся творческих проектах. Не пропускайте шоу «Назад в будущее» завтра в 17 часов по московскому времени на «Радио Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью до 19 градусов и днем до 28. Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Нужны ворота, которые прослужат долго.
4: Обратись в Кров-Сор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
3: А с забором помогут?
4: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-Сор.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Андыши радует слушателей уже более 68 лет. Представляете? Много в сравнении с человеческой жизнью. Но вот за 68 лет произошли кардинальные изменения в природе. Ландыши теперь можно заполучить не только как майский привет, но и даже мартовский. Такие теплые зимы стали в наших широтах. И весна чаще всего приходит пораньше, чему мы, конечно же, несказанно рады. Красивых подарков вам, друзья. Теплой погоды и отличного настроения желаю в компании «Радио Дача». До финала часа здесь не пропустите рубрику «Удачный момент», а также классную песню Сергея Лазарева.
1: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
10: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
11: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО ВБ. Банк.
14: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
16: Самый лучший день заходил вчера.
15: Полина Гагарина.
1: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев. Я звоню из Рязани. Хочу для Максима Лопухова, Игоря Кашина и Толяна заказать песню, которая нам очень нравится. Конечно же, «Колдовское озеро». Ребята сейчас слушают вас и разгружают спору. Хорошо, там есть дорогой радио «Дача». Мы вас очень любим.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Российские силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник. Как сообщили в Минобороны, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Калмыкии, Республики Крым и над акваторией Каспийского моря. Известно, что при ударе украинских беспилотников по Сызрани погибли 2 человека. Как сообщил глава Самарской области, также есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь. Раненые есть и в Белгородской области. К другим новостям. В правительстве смягчили инициативу о детских сим-картах. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством зафиксировано право родителя уведомить оператора связи о передаче сим-карты ребенку. При этом информировать его в обязательном порядке не потребуется. Кроме того, Кабинет министров включил в данный законопроект новую меру, направленную на пресечение использования мошенниками одноразовых сим-карт. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. Добавлю, рассмотрение этого документа запланировано на текущий месяц. Он включает в себя широкий комплекс решений от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учета платежных карт. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: бы быть несчастным человеком, это уж точно. В этом, например, хочется подольше побыть с человеком сердца, пообсуждать чего-нибудь, поделиться впечатлениями, но работа не ждет, требует прийти в назначенное место и трудиться, а после нее энергии уже ни на какие впечатления не остается. Желаю каждому слушателю радиоудачи поскорее встретиться со своими самыми милыми людьми, ну а мы скрасим ваши ожидания не менее любимыми хитами. Скоро послушаем работы Михаила Шафутинского, группы Любэ и Ани Лорак на радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью до 19 градусов и днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: Весна на Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

если наговорили лишнего человеку любимому, да так, что у него, как в хите Михаила Шуфутинского на радиодаче, сердце разбивается на тысячу льдин, нужно извиняться, друзья, как можно скорее, как можно ярче, например, в программе «Удачный час». Уже в полдень по московскому времени начнем передавать ваши приветы, поздравления, а еще будем исполнять музыкальные заявки. Звоните в студию по номеру 8-495-995-2555, заказывайте любимые хиты. Пока набираете, послушаем композиции Артика и Асти, а также Батра Шукенова на радиодача.

0: рекламы. Честно о полезном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня поговорим о том, как поддерживать память и внимание, а также эффективно справляться со стрессом, которого, честно говоря, хватает каждому из нас. Мозг начинает стареть уже после 25 лет, а после 40 процессы ускоряются. Гиппокамп теряет примерно 0,5% объема в год. Но хорошая новость. Большая часть этих изменений зависит от нас. Сон, питание, физическая и умственная активность могут замедлить процесс. Особенно важны наши нейромедиаторы, химические посланцы мозга. Один из самых главных – ацетилхолин. Он управляет памятью, вниманием, способностью учиться и, что важно, стрессоустойчивостью. Если его мало, появляется забывчивость, трудности с концентрацией, ощущение усталости, тревожность или апатия. Представьте, вы хорошо спите и стараетесь питаться правильно, но ежедневный стресс все равно истощает ресурсы нейромедиаторов. Безусловно, питание – важный аспект. Морская рыба, орехи, цельнозерновые крупы, брокколи, яйца дают мозгу строительные блоки для нейромедиаторов, включая холин. Без него ацетилхолин вырабатывается хуже и труднее концентрироваться и запоминать. Если холина в пище недостаточно, его можно восполнить с помощью нутрицептиков, таких как холин стронг. Этот комплекс сочетает холин, строительный белок для ацетилхолина, который улучшает связь между нейронами, и гинкобилоба, мощный антиоксидант, улучшающий кровообращение в мозге. Холин и гинго усиливают действие друг друга, возникает синергия. Вместе они работают эффективнее и способствуют поддержанию памяти и внимания в тонусе, справляются со стрессом и умственной нагрузкой, повышают бодрость и уменьшают усталость. Продолжительность приема – 1 месяц по 1 капсуле 2 раза в день до еды. Важно не бояться естественных изменений, а понимать свои ресурсы. Следите за сном, питанием и движением, и ваш мозг скажет вам спасибо. А при любом ухудшении самочувствия не нужно заниматься самолечением и следует обратиться к специалисту. БАД не является лекарственным средством.
0: Честно о полезном. На радио «Дача».

0: знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
1: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
0: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
1: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
0: На волнах Радио Дача. Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-банк.ру. ООО ВБ-банк.
9: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
10: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
11: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД является лекарственным средством.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
14: богатстве? Столько условий.
15: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
16: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
17: Ведется расследование.
18: Чем займусь я?
19: Меньше слов.
18: А что мне делать?
19: Действуйте. Больше версий.
18: Как ты думаешь, что это?
19: Это «Вечерний детектив».
20: И это все о нем.
19: Абонемент на расследование.
21: Неограниченный круг подозреваемых.
18: Это очень круто.
19: Новые серии.
21: Ох, полетят клочки по заколочку.
18: Отлично.
19: В среду и четверг. 18:10.
18: Да.
19: На канале ТВ-центр.
22: Милейшее место.
19: Возрастное ограничение 16+.
23: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Сегодня наша подруга Елена Клюева отмечает день рождения на даче. Мы желаем ей позитива, хорошего настроения, исполнения желаний. И поставьте, пожалуйста, для нее песню «Букет из белых роз». Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат – мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат – мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
5: Таиланд сократил сроки безвизового пребывания иностранцев. Города Подмосковья массово отказываются от прокатных самокатов. Фонды Музея истории космонавтики пополнились новыми экспонатами. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Власти Таиланда приняли решение вдвое сократить срок безвизового пребывания для иностранцев. Вместо 60 дней теперь действует норма в 30. В то же время, как выяснил ТАСС, россияне смогут продлевать свое пребывание дополнительно на месяц без необходимости выезда из Таиланда. Города Подмосковья массово отказываются от прокатных самокатов. Запрет на работу сервисов кикшерингу уже действует в Люберцах, Котельниках, Жуковском, Раменском и Лобне. На днях аналогичное решение приняли в администрации Солнечногорска. Власти города обосновали принятый запрет тем, что пользователи оставляют самокаты у станции и на тротуарах, а операторы не справляются с контролем. Фонды Музея истории космонавтики пополнились новыми экспонатами. В музейной коллекции отныне будут храниться личные вещи космонавта Олега Платонова. Стартовый номер – памятную медаль за участие в марафоне, который последний пробежал на борту Международной космической станции, музею передали организаторы Калужского космического марафона из команды «Проспорт-40». Официальный курс доллара составляет 71 рубль 29 копеек, единой европейской валюты – 82 рубля 79 копеек. Сегодня в Калуге плюс 30, в ночные часы до 19 градусов со знаком плюс. Завтра днем пройдет дождь, при этом воздух прогреется до плюс 29. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Удачный час.
6: Пришло время передавать ваши приветы, поздравления, признания в чувствах, порой даже извинения, друзья. Это удачный час на Радио Дача. Жду ваше сообщение в группе ВКонтакте Радио Дача. В мессенджере Макс. Пишите нам на номер 8-910-00-449-24. А еще, если хотите заказать любимую песню, то звоните нам на студийный номер 8-495-995-2555. Самый удачливый наш слушатель получит возможность выиграть сертификат на 10 тысяч рублей в клинику по борьбе с варикозом. Тот, кто дозвонится в студию пятым по счету и станет обладателем этого шикарного подарка от команды «Радио Дача». Начну с сообщения от Валерии. Она привет из Барнаула передает всем слушателям, всей команде любимого «Радио Дача». Пишет, у нас сегодня дождливо и холодно, поэтому хорошей погоде в столице завидуем белой завистью. Подшаманьте, пожалуйста, чтобы солнышко и тепло и к нам пришли. Валерия, ну изо всех сил постараюсь это сделать. В первую очередь солнечным хитом певицы Зары. «Счастье над землей» открывает удачный час на «Радио Дача».

0: удача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Я Илья, звоню из города Москвы. Передаю привет своему брату Игорю и своим родителям. Всем желаю успеха, счастья, а своему брату успеха в хоккее и победе в играх. И заказываю для всех нас любую песню Полины Гагариной. Спасибо, радио «Удача».

0: Радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Дамир, я из города Усинска. Я хочу передать привет своей маме. Ее зовут Ольга. И желаю ей поработать до 6 вечера, а потом со спокойной душой пойти домой. Прошу вас поставить песню Татьяны Булановой «Просто весна».

Первая большая порция ваших теплых слов прямо сейчас будет мной озвучена в эфире радио «Дача». Друзья, Яна написала, поздравляет любимого мужа Евгения Корыстова с 40-летием. Просит передать вам, Евгений, что вы для Яны целая вселенная. Далее Юля, Оля, Маша, Даша и Лерочка поздравляют с днем рождения Андрюшина Аркадия Анатольевича. Желают крепкого здоровья, благополучия, чтобы вы были счастливым человеком и провели этот день в кругу своих родных и близких. И Алена привет передает своим самым ответственным коллегам из Воронежа, которые сейчас работают, а мы нет, пишет Алена и ставит смеющийся смайлик. Ну, завидуем вам сразу. Алена желает удачи, везения в работе. Ваши начальницы подписались. Интересно, кому был все-таки адресован привет? Хоть бы имена написали, чтобы можно было опознать человека. И Светлана поздравляет лидера группы «Динамит», талантливого композитора и исполнителя Илью Зудина с вручением престижной премии за вклад в формирование музыкального вкуса поколений. Желает ему неиссякаемого вдохновения, множество новых творческих свершений. Присоединяемся к этому поздравлению. Друзья, жду и ваши сообщения в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс». Наш номер там 8-910-00-449-24.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Настя, я из Григорьевска. Передаю привет всем друзьям. Их зовут Альбина, Анастасия и Ольга. Желаю им оставаться всегда такими же хорошими подругами. Пусть они будут счастливы.

0: Точный час.
1: Продолжаем час приветов и поздравлений. Николай, большой привет дяде Гене передает. Желает ему легкой посевной. Друзья, все, кто сейчас трудится под открытым небом, желаю вам погоды самой комфортной, чтобы ни обезвоживание вас не настигло, ни наоборот, вот так, да. Катюшке из Ульяновска большой привет. Инне отправляется, и Боброву Ивану, который живет в Тюмени, пишет: не переживайте, скоро вахта закончится. Друзья, чуть-чуть, видимо, надо потерпеть. И Татьяна огромный привет своей семье передает. Любимому мужу Ивану, сыну Владимиру, дочери Анне. Пишет: я вас очень сильно люблю. Кооперативу «Гидростроитель» города Усть-Илимска отдельный привет. Друзья, ваши послания тоже очень жду. Оставляйте их в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс» 8-910-004-49-24. А еще звоните в студию. Есть шанс прямо сейчас у человека дозвониться пятым по счету и стать обладателем сертификата на 10 тысяч рублей в клинику по борьбе с варикозом. Наш номер 8-495-995-2555.
2: Реклама. Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
3: На Зерновой 15D.
2: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
3: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
4: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
5: Подробности на Зерновой 15D.
6: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: кореете.
1: Удачный час.
2: Продолжаем удачный час на радио «Дача». Валентина, наша постоянная слушательница из Пермского края, поздравляет с днем рождения Чернышову Алену из Омска. Огромный привет ее маме Екатерине Алексеевне передает дочке Соне и Славе, которые сейчас отдыхают на базе. Всем здоровья и счастья, весело провести время пожелала Валентина. Ирина из Москвы привет передает всем дачникам и всем жителям Рубцовска. Пишет: сегодня у моей любимой сестры Парафоновой Екатерины день рождения. Желаем ей здоровья, счастья, успехов и удачи во всем. Насчет удачи прямо сейчас Денис Клявер споет. Присоединяемся к поздравлению для Екатерины.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Александр из Брянска. Хочу передать свой привет своей маме, созвонной Светлане Викторовне. И всем, кто меня знает, всем, кто узнал. Всем слушателям радио «Дача» огромный привет. Всем желаю отличное настроение. И поставьте песню Шумана «Душа нараспашку». Спасибо, радио «Дача».
3: Мы обязательно исполним музыкальное желание Александра, но сначала от команды «Радио Дача» в

Вручим ему сертификат на 10 тысяч рублей в клинику варикоза Нетпро. Начните новую жизнь без проблем с венами. Поздравляем, будьте здоровы, Александр. Прямо сейчас ваша любимая песня.

0: Точный час.
1: Татьяна, огромный привет отправляет в Великий Устюг, особенно начальнику ЖД вокзала. Я скучаю и люблю тебя очень-очень. Также Татьяна написала сообщение для Ольги Николаевны. Привет тебе огромный с берега Белого моря. Ох, как там хорошо сейчас, наверное. Людмила, привет передает своей подруге Кристине в зеленый город Подмосковья Истру. Пишет, мы сейчас делаем ноготочки и пьем. А вот название этого напитка, мне кажется, нельзя произносить по закону. Да, то кто потом будет читать ваши сообщения, друзья. Хорошего настроения, отличного солнечного дня пожелала Людмила. Друзья, скоро вернусь к прочтению того, что вы пишете в группу ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. Вы слушаете «Радио Дача».
2: Реклама. Нужны ворота, которые прослужат долго.
3: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
2: А с забором помогут?
3: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
11: Окрошка мясная, 100 граммов, 44,99. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
12: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
13: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
16: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Анастасия. Я из Иркутской области, город Братск. Хочу передать привет своему любимому человеку и поставить песню «Юка, любимый мой». Моего любимого зовут Анатолий.

Немного ваших сообщений озвучу в эфире радио «Дача». Друзья, привет, в поздравлении и признании в любви. Вот, кстати, сегодня признание в любви чего-то не достает. Может быть, исправим эту ситуацию в группе ВКонтакте «Радио «Дача»? Виталий, привет всем слушателям из Челябинской области. Передает из города Миас. Шлет привет всему хоккейному сообществу города. Желает удачи. Поддерживаем. Побед вам, хоккейное сообщество города Миаса. Татьяна, огромный привет своей коллеге и по совместительству подруге Барановой Юлии передает. Желает удачного рабочего дня. И к этому моменту я прочитал все поступившие к нам сообщения, друзья. Никогда такого у меня еще не было. Горжусь собой. И жду еще больше теплых слов в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс» 8-910-004-49-24. Успеете написать весточку до финала программы «Удачный час»? Осталось совсем мало времени. Дима Билан в эфире «Радио Дача». Далее.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Это Людмила Викторовна, авиаклуб «Экипаж». Я сегодня сердечно поздравляю всех полярников, связанных с Северным полюсом, с днем хорошим. Летайте дальше туда, осваивайте Север, берегите мир. Желаю всем полярникам, летчикам, всем, кто связан с Севером, здоровья, мира и добра. И пусть прозвучит песня в исполнении Анны Герман «Надежда». И

0: Удачный час.
1: И будем завершать программу «Удачный час» на Радио Дача вот какими сообщениями. Екатерина из Челябинска привет передает своей доченьке Лизульке, которая впервые помогает маме с приготовлением обеда. Желаю вам удачи и чтобы все получилось очень вкусным. Елена далее привет любимому мужу передает Михаилу и сыночку Костику. Люблю вас еще. Алена адресует привет всем жителям города Медынь. Пишет: «Дача, мы тебя любим. Всем отличного настроения». Но мы все-таки радио, дача. Но и дачу тоже любить можно. Маргарита, привет всем жителям Нового Уренгоя. Высылает, пишет: «Скорее бы настоящая весна. Всем тепла. Шлю вам лучики солнца, Маргарита из Москвы. У нас погода шикарная, как бы не сглазить». На этом, друзья, все. Удачный час завершен. День вы продолжите в компании Марии Федоровой, которая уже ходит по студии. Радио дача улыбается. Вот свет мне включила. Я, Дань Борисов, прощаюсь с вами до завтра. Всем желаю отличного дня.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества – и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ – стань лучшей версией себя.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
6: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
7: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
8: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД является лекарственным средством.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Муз-ТВ представляет. Дача зовет. Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
11: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
10: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
12: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
10: 26 сентября 2026 года.
13: Москва. Лайф-арена.
10: Большой фестиваль.
13: Удачные песни.
10: Михаил Шуфутинский.
13: Шаман.
10: Группа «Комбинация».
13: Сергей Лазарев.
10: Андрей Державин.
13: Группа «Винтаж».
10: Ольга Зарубина.
13: Григорий Лепс.
10: И многие другие звезды Радио Дача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.
0: Новый выпуск журнала «Психологис». «Сильная я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.
14: Удачный час.
15: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Дарья, и я из города Кирова. Хочу поздравить свою любимую начальницу Елену Александровну с днем рождения. Пожелать

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени, вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. На участие в ЕГЭ зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников текущего года. Об этом сообщили в Рособорнадзоре, добавив, что ОГЭ пройдут почти 1 700 000 учащихся. В ведомстве рассказали, экзамены состоятся во всех 89 субъектах России и в 54 зарубежных странах. Там же подчеркнули, в местах проведения тестирований создадут комфортные условия. При жаркой погоде экзаменуемые их обеспечат водой, исключат проведение мероприятий и шумных работ вблизи экзаменационных пунктов, а также предусмотрят возможность оперативного оказания медицинской помощи. Российские железные дороги дополнительно назначили 165 сезонных поездов на лето. Об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Он добавил, что вся система компании уже готова к летним перевозкам. Для пассажиров дальнего следования будет предоставлено больше мест. Увеличится и объем перевозок в сообщении с Крымом и курортами Северного Кавказа. Кроме того, Олег Белозеров рассказал, в сентябре РЖД запустит продажу билетов на электричке с проверкой личности через МАКС. А в 2028 году станет возможен запуск высокоскоростного интернета во всех поездах в России. К Международному дню чая, который отмечается сегодня, аналитики Яндекса изучили запросы россиян со словом «чай» в чате с Алисой AI. Выяснилось, что сограждане чаще всего спрашивают у искусственного интеллекта, какой чай понижает давление, какая страна изобрела чай и что полезнее – чай или кофе. Отдельная категория запросов связана со способами заваривания. Чаще всего пользователи интересуются, как правильно заваривать пуэр, зеленый чай и иван-чай. Курс доллара на сегодня 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: Для тех, кто ждет в эфире радиодачи свою любимую песню, напомню, скоро-скоро все будет. Начнем с Иванушек Интернешнл и группы ПМ. И от вас принимаем музыкальные заявки в рубрику «Удачный момент». Номер телефона все тот же 8495-995-2555. Звоните, оставляйте привет и поздравления. И не забудьте закрепить их своей любимой песней. Она и прозвучит в финале часа. Меня зовут Мария Федорова. Всем большущий привет отправляю.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь и ветер западных направлений. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 19 градусов и днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
3: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
4: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
5: На Зерновой 15D.
4: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
5: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
6: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
7: Подробности на Зерновой 15D.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: На радиодаче новинка от Игоря Крутого и Алсу. Композиция «Мама не знает». Очень долго этот творческий союз настраивался, видимо, на нужную волну. И вот, наконец-то, появилась долгожданная песня. Первая совместная. Надеемся, что не последняя. Клип, кстати, тоже уже есть. Если не видели, смотрите на просторах интернета. А в эфире радиодача. Ловите хиты от группы «Корни», «Рады рай» и «Надежды Кадышевой». Вы слушаете радиодачу. Всем привет!
1: Реклама. Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Нужны ворота, которые прослужат долго.
8: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
7: А с забором помогут?
8: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
9: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
10: Торт «Карелия». Весовой. 100 граммов. 61,99. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
11: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнце.

0: Если рабочий день вам кажется бесконечно долгим, значит, вы просто устали или вам скучно. Так, срочно ищите плюсы в своей работе и заряжайтесь отличным настроением в компании «Радиодача». Впереди у нас классная песня Анатолия Цоя. И будет исполнена заявка музыкальная в рубрике «Удачный момент». Всем чудесного настроения.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Начинай забывать номера. Начинай просыпаться одна.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Не пропустите!
4: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
10: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
11: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
14: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
15: Ведется расследование.
16: Чем займусь я?
17: Меньше слов.
16: А что мне делать?
15: Действуйте.
17: Больше версий.
15: Как ты думаешь, что это?
17: Это «Вечерний детектив».
15: И это все о нем.
17: Абонемент на расследование.
18: Неограниченный круг подозреваемых.
16: Это очень круто.
17: Новые серии.
18: Ох, полетят клочки по заколочкам.
16: Отлично.
17: В среду и четверг. 18.10.
16: Да.
17: На канале ТВ-центр.
19: Милейшее место.
17: Возрастное ограничение 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Елена. Звоню к вам из города Дятьково Брянской области. Хочу поздравить моего любимого брата Гурикова Николая Викторовича с днем рождения. Пожелать ему крепкого здоровья, семейного благополучия. А в подарок поставьте, пожалуйста, для него песню «Фантазер». Спасибо.

0: 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Таиланд сократил сроки безвизового пребывания иностранцев. Города Подмосковья массово отказываются от прокатных самокатов. Фонды Музея истории космонавтики пополнились новыми экспонатами. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Власти Таиланда приняли решение вдвое сократить срок безвизового пребывания для иностранцев. Вместо 60 дней теперь действует норма в 30. В то же время, как выяснил ТАСС, россияне смогут продлевать свое пребывание дополнительно на месяц без необходимости выезда из Таиланда. Города Подмосковья массово отказываются от прокатных самокатов. Запрет на работу сервисов кикшерингу уже действует в Люберцах, Котельниках, Жуковском, Раменском и Лобне. На днях аналогичное решение приняли в администрации Солнечногорска. Власти города обосновали принятый запрет тем, что пользователи оставляют самокаты у станции и на тротуарах, а операторы не справляются с контролем. Фонды Музея истории космонавтики пополнились новыми экспонатами. В музейной коллекции отныне будут храниться личные вещи космонавта Олега Платонова. Стартовый номер и памятную медаль за участие в марафоне, который последний пробежал на борту Международной космической станции, музею передали организаторы Калужского космического марафона из команды «ПроСпорт-40». Официальный курс доллара составляет 71 рубль 29 копеек, единой европейской валюты 82 рубля 79 копеек. Сегодня в Калуге плюс 30, в ночные часы до 19 градусов со знаком плюс. Завтра днем пройдет дождь, при этом воздух прогреется до плюс 29. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Гагарина, Денис Клявер, Михаил Шафутинский и другие звезды. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Слава с композицией «Попутчица» прозвучит далее в нашем эфире. Всем отличного дня. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: китайской культуре заяц олицетворяет лунную энергию и воспринимается как символ долголетия. Удачников свое мнение насчет зайцев. Они считают, что им в огороде не место. Там должно все цвести, расти и благоухать. И мы на Радио Дача весь дачный сезон будем вам помогать разбираться в тонкостях ухода за растениями. Для этого есть рубрика «Хорошо устроено». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И не пропустите песни для души на радиодаче в исполнении Ирины Аллегровой и Николая Баскова. Совсем скоро.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь и ветер западных направлений. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 19 градусов и днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: Это Ева Польна на радиодаче. Одна из ее свежих песен. Композиция «На свободу». Еще больше новинок нашего эфира вы найдете на сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Разумеется, заходите, слушайте. Те, что понравится, заказывайте в эфире «Радиодача». Напомню, номер для ваших заявок 8495-995-2555. Аппарат телефонный в режиме ожидания. И в ожидании другие замечательные хиты на «Радиодача». Будем слушать Полину Гагарину, Нюшу с Чинконгом и Наташу Королеву совсем скоро.
1: Реклама.
2: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Все ближе и ближе новый музыкальный час на радио «Дача». Скоро туда отправимся, но сначала порадуем кого-то любимой песней. В рубрике «Удачные моменты» чуть раньше послушаем хиты Ольги Бузовой и группы «Браво». И, кстати, на этой неделе Ольга Бузова станет гостьей звездного шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Слушайте эфир в эту пятницу в 5 вечера по московскому времени.
1: Реклама. Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
3: Ну, слава тебе, Господи, понял, наконец.
4: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
5: Ведется расследование.
6: Чем займусь я?
7: Меньше слов.
6: А что мне делать?
5: Действуйте.
7: Больше версий.
5: Как ты думаешь, что это?
7: Это «Вечерний детектив».
5: И это все о нем.
7: Абонемент на расследование.
8: Неограниченный круг подозреваемых.
6: Это очень круто.
7: Новые серии.
8: Ох, полетят клочки по заколочку.
6: Отлично.
7: В среду и четверг в 18.10.
6: Да.
7: На канале ТВ-центр.
5: Милейшее место.
7: Возрастное ограничение 16+.
9: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Пичникова Вера. Я из подмосковного города Фрязино. И хочу передать привет своей любимой доченьке Оле Птичниковой и своему сыну Птичникову Андрею. И прошу передать для них песню «Белые розы» в исполнении Юрия Шатунова. И также пожелать им хорошего дня.

0: 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Во Франции экранизируют историю ограбления Лувра. На госуслугах появится сервис для жалоб на шумных соседей. Калужский дом музыки ждет капитальный ремонт. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Про ограбление Лувра решили снять фильм. За экранизацию книги «Руки прочь от Лувра» возьмется режиссер Ромен Гаврас. Рассказанная в издании история, как утверждается, посвящена ограблению, совершенному в октябре прошлого года на основе секретных документов и сенсационных отчетов. Название фильма и дату выхода пока не объявляли. В России может появиться сервис для жалоб на шумных соседей. Добавить такую функцию планируется на портале госуслуги. Инициатива отправлена на рассмотрение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Пожаловаться можно будет на громкую музыку, ремонт в неположенное время и другие шумы. При оформлении обращения соседям через госуслуги придет предупреждение с просьбой соблюдать нормы тишины. Калужский дом музыки ждет капитальный ремонт. Сейчас уже ведется подготовка проектной документации для комплексного обновления фасада и внутренних помещений здания. Составленный план работ станет основой для подачи заявки на участие в федеральном нацпроекте «Семья» в 2028 году. Добавлю, до конца года в Доме музыки планируется привести в порядок систему вентиляции. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 29 копеек, единой европейской валюты 82 рубля 79 копеек. Сегодня в Калуге плюс 30, в ночные часы до 19 градусов со знаком плюс. Завтра днем пройдет дождь, при этом воздух прогреется до плюс 29. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

0: Вообще везде идет дачный сезон, и мы на радиодаче уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра для вас шикарная подборка любимых хитов, сочные клипы, полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Кстати, вы тоже можете своим советом поделиться, отсканировав специальный QR-код на экране во время эфира. Вот, например, Дрюня уверен, чай, дача и соседи – все, что нужно для хорошего отдыха. Сегодня Всемирный день чая. Поздравляем! Чаевничать будем далее в компании «Радиодача». Послушаем отличные песни в исполнении Димы Билана, Вики Цыгановой и Михаила Круга в дуэте и Юлии Михальчик. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь и ветер западных направлений. По прогнозу нейросети Яндексу, ночью в нашем городе до 19 градусов и днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

подобное учуешь, уловишь, и бац, ностальгия окутывает. Вот, пройдем дальше. Будем слушать другие любимые песни на радио «Дача» в исполнении Вадима Байкова, Ани Лорак и Дмитрия Маликова. Всем большущий

0: знаете, что по статистике только за прошлый год количество одиноких людей в мире выросло как минимум на 100 миллионов. Видимо, свой человек все никак не встретился многим. Так, приятных вам поисков желаем. И приятного наступающего вечера в компании «Радио Дача». Скоро встретимся с любимыми песнями, послушаем музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и композицию Татьяны Булановой. Оставайтесь с нами.
1: Удачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на «Радио Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на «Радио Дача».
1: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Белова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
8: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
9: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
10: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача.
11: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
13: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Зифа. Я из города Москвы. Хочу передать огромный привет моей дочке Динаре и внучке Лизе. Хочу сказать, что они для меня все. И хочу передать песню группы «Руки вверх». Спасибо, радио «Дача».
3: Вечером теплым брожу один, ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне.

0: часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для выпускников 11 классов. При этом он напомнил, что с 2028 года устный экзамен по этому предмету начнут сдавать ученики 9 классов. История станет третьим обязательным испытанием для девятиклассников. Он будет проходить перед основным государственным экзаменом, предположительно, в период с января по апрель, и станет форматом допуска к государственной итоговой аттестации. Как сообщает РИА Новости, злоумышленники используют искусственный интеллект для генерации дипфейков, фальшивых видеозаписей, которые невозможно отличить от реальных. На таких видео звезды или официальные лица якобы рассказывают о несуществующих государственных выплатах, лотереях и акциях. В основе схемы рассылка сообщений о специальных выплатах семьям и с детьми. Чтобы получить деньги, человека направляют в мессенджер или на фишинговый сайт, визуально полностью копирующий портал госуслуги. При вводе персональных данных и банковских реквизитов человек лишается всех средств на счете. По данным Ассоциации туроператоров, в летнем расписании авиакомпании количество рейсов из России в КНР выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В неделю запланировано около 300 рейсов. Российские туристы смогут улететь без пересадок в 17 китайских городов. Полеты выполняют 16 авиакомпаний из 14 городов России. При этом растет доля Дальнего Востока. Частота рейсов по маршруту Владивосток-Пекин выросла почти вдвое. В тройке городов, значительно нарастивших количество вылетов, Владивосток, Хабаровск и Иркутск. Кроме того, Новосибирск, Красноярск и Екатеринбург прибавили по 6-8 рейсов в китайские города. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час в эфире «Радиодача» откроет певец Стас Михайлов и его композиция «Все для тебя». Всем отличного настроения и доброго дня. Оставайтесь в компании «Радиодача».
0: Прямо сейчас

0: с вами всю неделю немного одиноко, без зажигательных танцев на радиодаче. Вот, наконец-то, завтра они вернутся в эфир вместе с программой «Диско-дача». Снова отлично потанцуем вечером с 20.00 до 23 часов по московскому времени. Присоединяйтесь все и дома, и на даче. Радиодача с вами. И на работе тоже мы вместе. Скоро будем слушать и подпевать хитам Анжелики Варум и Натали.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь и ветер западных направлений. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 19 градусов и днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Караулова и Резников Студио. Композиция называется «Вилы». Завтра еще на одну песню новую станет больше в нашем эфире. Новинку в хит-параде «Горячая десятка» представят сразу два любимых артиста — Стас Михайлов и Люся Чеботина. Они порадуют совместным творением, которое называется «Обнимай». Премьеру недели услышите завтра на радио «Дача» в 7 вечера по московскому времени в хит-параде «Горячая десятка». Не пропустите. А пока всем чудесного четверга спешу пожелать. Будем вместе, будем наслаждаться композициями Авраама Руссо, Жени Белоусова и Антипа.
1: Реклама. Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21 81 81. 21 81 81.

0: сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Для каждого дачника самое трепетное – это пересадить рассаду в теплицу, чтобы она прижилась и дала богатый урожай. Ведь уже столько труда было вложено. Как же правильно подготовить грядки? Ответ есть. Сажайте рассаду по биотехнологии с мягкими удобрениями Гуми-Оми и Бионекс. Суть биотехнологии в том, что нужно не просто поместить растение в землю, а создать вокруг его корней среду с полезными микроорганизмами, которые будут защищать и кормить растения, а мягкие удобрения при этом безопасны для почвенной микрофлоры и не обжигают корни. Почему удобрения от Башенком мягкие и притом эффективные? Гуми-Оми – целый сбалансированный комплекс макро- и микроэлементов с эликсиром гуми, который повышает приживаемость, защищает от всевозможных стрессов и повышает иммунитет. Бионекс – это комплексное органическое питание, азот, фосфор и калий – гумусные вещества, а также более 80 микроэлементов и минералов природного происхождения. Он обеспечивает активный рост, стабильное цветение и ускорение созревания урожая, а также мощно стимулирует развитие почвенной микрофлоры. Внесли один раз в лунку при посадке, и ваша рассада обеспечена питанием надолго. Мягко, бережно и без риска перекормить. Долгий пролонгированный эффект вы получите при использовании серии удобрений про биогранулы. Гранулы постепенно высвобождают питательные вещества и содержат специальные полезные бактерии, которые умеют доставлять питание из окружающей среды к корням растений. 35 лет Башенком работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный и богатый урожай в своих садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Выращивайте еду плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине Башенком на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании Радио Дача. ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На Радио Дача.

0: вечер, наполненный музыкой радиодачи. После Авраама Руссо будем слушать Наташу Королеву и обязательно исполним заявку в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для приветов и пожеланий 8495-995-2555. Запоминайте.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радиодаче. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе. Начинай!
2: Песня займет первую строчку на этой неделе.
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите! Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ. Управляй будущим.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Ведется расследование.
13: Чем займусь я?
1: Меньше слов.
13: А что мне делать?
12: Действуйте.
1: Больше версий.
13: Как ты думаешь, что это?
1: Это «Вечерний детектив».
12: И это все о нем.
1: Абонемент на расследование.
14: Неограниченный круг подозреваемых.
13: Это очень круто.
1: Новые серии.
15: Ох, полетят клочки по заколочкам.
13: Отлично.
1: В среду и четверг. 18.10.
13: Да.
1: На канале ТВ-центр.
16: Милейшее место.
1: Возрастное ограничение 16+. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Уваров Даниил. Я из города Пушкин. Хочу передать привет четвертому. Арине Сергеевне. Желаю ей счастья, здоровья и чтобы не болела никогда. И поставьте для нее видео.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
5: Во Франции экранизируют историю ограбления Лувра. На госуслугах появится сервис для жалоб на шумных соседей. Калужский дом музыки ждет капитальный ремонт. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Про ограбление Лувра решили снять фильм. За экранизацию книги «Руки прочь от Лувра» возьмется режиссер Ромен Гаврас. Рассказанная в издании история, как утверждается, посвящена ограблению, совершенному в октябре прошлого года на основе секретных документов и сенсационных отчетов. Название фильма и дату выхода пока не объявляли. В России может появиться сервис для жалоб на шумных соседей. Добавить такую функцию планируется на портале госуслуги. Инициатива отправлена на рассмотрение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Пожаловаться можно будет на громкую музыку, ремонт в неположенное время и другие шумы. При оформлении обращения соседям через госуслуги придет предупреждение с просьбой соблюдать нормы тишины. Калужский дом музыки ждет капитальный ремонт. Сейчас уже ведется подготовка проектной документации для комплексного обновления фасада и внутренних помещений здания. Составленный план работ станет основой для подачи заявки на участие в федеральном нацпроекте «Семья» в 2028 году. Добавлю, до конца года в Доме музыки планируется привести в порядок систему вентиляции. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 29 копеек, единой европейской валюты 82 рубля 79 копеек. Сегодня в Калуге плюс 30, в ночные часы до 19 градусов со знаком плюс. Завтра днем пройдет дождь, при этом воздух прогреется до плюс 29. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Деда недавно прочитала, если довольных людей всячески поощрять, допустим, премиями, в идеале еженедельными, то вскоре недовольных людей не останется совсем. И знаете, в этом есть какая-то истина. Я лично была бы не против. У нас на Радио Даче тоже есть приятная довольно-таки новость. Грядет долгожданное юбилейное шоу фестиваль «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей. 20 лет в эфире. И праздновать эту круглую дату мы будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены для зрителей выступят Михаил Шуфутинский, группа «Корни», Юлианна Караулова, Григорий Лепс, группа «Комбинация» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности смотрите на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире радиодача в ближайшее время будут поднимать настроение любимые хиты от группы «Любэ» и певица Алсу.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь и ветер западных направлений. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 19 градусов и днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
2: На Зерновой 15D.
1: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
2: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
3: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
4: Подробности на Зерновой 15D.
5: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это «Радио Дача».

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

В это время на ногах в основном только дачники холят, лелеют свои саженцы ненаглядные. Дачный сезон в самом разгаре, друзья, и мы на радиодаче уверены, что он должен сопровождаться хорошей музыкой. Поэтому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00, в воскресенье в 9:30. Для вас шикарная подборка любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. От вас тоже будем ждать ваш добрый дачный совет. Как его отправить? Отсканируйте во время эфира

0: напишите. Вот, пожалуйста, Дарья написала: а я отдыхаю на даче, а пока любимый на работе. Вот молодец, Дарья, все у вас поровну, я смотрю. Музыка любимая лучшая для вас на всех хватит, я уверена. Будем в ближайшие минуты слушать певицу Максим, Михаила Боярского и Диму Билана. Приятного вечера вам.
1: Реклама. Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
2: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Звались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
9: Крыло куриное – 1 килограмм. 269,90. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
10: Нужны ворота, которые прослужат долго.
11: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
10: А с забором помогут?
11: Помогут. Записывай телефон 59 51 31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: по жаре, и по похолоданиям, соответственно, и по снежным покровам. В общем, не знаем, что будет дальше, но ближайшая неделя обещает быть пока еще более-менее теплой, а уже следующая в Москве будет прохладная, поэтому обувь теплую и одежду далеко не убирайте. Мы же вас согреем и освежим любимой музыкой «Радио Дача». В ближайшие минуты послушаем Султана Лагучева и заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
10: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
9: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Очень рада слышать вас. Меня зовут Лиля. Я частенько вам позваниваю. Вашим песням мы все несказанно рады. Я нахожусь в пансионате «Времена года», Ногинский район, Московская область. Сама я родом с Ярославской области. Ну, так получилось, что я здесь оказалась. Прошу передать приветы моим друзьям Николаю Силкину, Саше Журавлеву и Фирузу Умару, для которого хотел бы заказать песню «Дмитрия Колдуна, Королева красоты».

0: Новости.
1: В студии «Радиоудачи» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минпросвещение внедрит с нового учебного года трехуровневую систему оценки поведения в школах. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, задача нововведения – создать комфортную и мотивирующую среду для развития каждого ребенка, где четкие правила поведения становятся основой уважения и дисциплины. Апробация оценки поведения прошла в Луганской Народной Республике, Чечне, Мордовии, а также Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях, и охватила почти 90 школ. Педагоги использовали разные модели оценивания, например, двухуровневую зачет-незачет, трехуровневую, образцовое, допустимое, недопустимое и традиционную пятиуровневую. Для каждой из них были разработаны определенные критерии. Мошенники начали обманывать россиян, желающих купить билеты на поезд или самолет. Они рассылают письма с фальшивыми ссылками на поддельные сайты, угрожая отменой брони или, наоборот, предлагая скидку. Аферисты маскируют адреса отправителя, заменяя похожие символы, например, латинскую «С» на русскую «С», чтобы письмо выглядело как официальное. Стало известно, что привлекает женщин в мужчинах. Согласно одному из исследований, на первом месте голос, приятный тембр и грамотная речь важны для 60% женщин. Далее следует взгляд и мимика, а также улыбка и смех. Из внешних деталей ценятся сильные руки с венами, красивые кисти и ухоженные ногти. Борода нравится 16%, мужскую прическу отметили только 9%. Среди красных флагов, которые могут оттолкнуть женщин, назвали неприятный запах, мятая одежда, грязная обувь, неухоженные ногти, тревожное и суетливое поведение, а также избегание зрительного контакта. В Сочи фермеры впервые срезали выращенную в России гроздь бананов. Эксперимент признан удачным. Главное отличие отечественных бананов от импортных – они вызревают не в пути, а в оранжерее. Уже на четвертые сутки после среза плоды желтеют и готовы к употреблению. Вкус ярче, а питательных веществ больше. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час открывает Юлианна Караулова «Ты не такой».
0: Прямо сейчас

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
3: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
4: На Зерновой 15D.
3: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
4: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
5: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
6: Подробности на Зерновой 15D.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на

0: пятница, друзья, считанные часы остались, и она наконец-то наступит. А завтра мы, по нашей доброй традиции, будем подводить музыкальные итоги уходящей недели. Хит-парад «Горячая десятка» начнется в 7 вечера по московскому времени. Присоединяйтесь и узнайте, какие композиции наши слушатели заказывали чаще остальных. И премьеру недели для вас готовим. Стас Михайлов и Люся Чеботина представят свою новую совместную песню, которая называется «Обнимай». Все это завтра. В ближайшие же минуты насладимся классными уже знакомыми песнями от Леонида Агутина, Филиппа Киркорова и Алисы Мон на радио «Дача». Добрейшего вечерка!
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Нужны ворота, которые прослужат долго.
4: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
3: А с забором помогут?
4: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
10: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
11: «Навага» свежемороженое без головы. 1 килограмм. 249,90. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
13: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: пора и мне уезжать из студии «Радио Дача», потому что через 10 минут здесь появится Сергей Черноусов и проведет с вами прекрасный вечер. Мы же встретимся завтра, так что разлука будет недолгой. Напоследок обязательно исполню заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и поставлю классный хит «Хабиба». Всем пока! С вами была Мария Федорова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на «Радио Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на «Радио Дача».
1: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством. Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
9: богатстве? Столько условий.
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: А поехали всей семьей!
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
16: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно. Просто так.
17: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
18: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
19: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
20: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
21: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться в востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
22: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС Роснефть. Кофе на АЗС Роснефть. Приятная пауза в пути. Роснефть. Нами движет лучшее.
0: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
2: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Ведется расследование.
23: А чем займусь я?
24: Меньше слов.
23: А что мне делать?
24: Действуйте. Больше версий.
9: Как ты думаешь, что это?
24: Это «Вечерний детектив».
9: И это все о нем.
24: Абонемент на расследование.
25: Неограниченный круг подозреваемых.
23: Это очень круто.
24: Новые серии.
25: Ох, полетят клочки по заколочкам.
23: Отлично.
24: В среду и четверг в 18.10.
23: Да.
24: На канале ТВ-центр.
9: Милейшее место.
24: Возрастное ограничение 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дима. Я из Ульяновска. Я хочу передать привет Данилу, своему другу, и Кириллу. Хочу пожелать им хорошего настроения, хорошей погоды, чтобы они были здоровы. И хочу поставить песню «Комбинация не забывай». Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат – мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат – мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105.6 FM.
5: Для слушателей старше 16 лет.
4: Новости.
6: Мальта предоставит гражданам бесплатный доступ к нейросетям. В России запустят золотой маркетплейс. Более 240 миллионов выделили в регионе на тушение лесных пожаров. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Мальта стала первой страной мира, которая официально разрешила своим гражданам бесплатный доступ к чат GPT+. Правительство островного государства заключило партнерское соглашение с компанией-разработчиком нейросети. Из документа следует, что все мальтийцы получат годовую подписку чат GPT бесплатно. В России запускают золотой маркетплейс. Как пишет российская газета, новая цифровая платформа с госучастием получит название «Росвексель» и будет рассчитана на проведение операций с драгметаллами со стороны физических лиц. Одна из ключевых особенностей – низкий порог входа. Купить золотой слиток можно с минимального веса в 1 грамм. Более 240 миллионов рублей выделили в Калужской области на предупреждение и ликвидацию лесных пожаров. Основной объем средств – это деньги из областной казны. Также по региональному проекту сохранения лесов дополнительно направят 4,5 миллиона рублей на закупку специализированной лесопожарной техники. Добавлю, 19 мая на Калужской земле потушили первый с начала сезона лесной пожар в Куйбышевском районе. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 29 копеек, единой европейской валюты 82 рубля 79 копеек. Сегодня в Калуге плюс 30, в ночные часы до 19 градусов со знаком плюс. Завтра днем пройдет дождь, при этом воздух прогреется до плюс 29. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Слушайте «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.

0: с вами летим навстречу нового дня. Завтра уже пятница, что для многих только в радость. Финальный рабочий день, после которого появятся выходные. Стоит отметить, завтра в нашем эфире звездное шоу «Назад в будущее» в 17 часов по московскому времени. Ждем в гости Ольгу Бузову, для которой приготовили несколько новых испытаний. Звездный гость должен угадать свою песню в рубрике «Удачный бокс». Ей нужно будет нащупать каждый из хитов. Подробнее обо всем узнаем завтра, а вот через короткую паузу послушаем песни Тамары Кутидзе, группы «Краски», Стаса Михайлова и не только. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радио «Дача».
1: Реклама. Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

женская солидарность существует, а может и нет, вопрос не имеет точного ответа. Все зависит от интересов и принципов. Кстати, как и вопрос о женской дружбе, вызывает немало споров. Ну а также рождаются прекрасные музыкальные произведения, которые вам известны. И которые вы можете заказывать в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа. А вот через короткую паузу послушаем песни Наташи Королевой, Таисии Повали, Алены Апиной и Мурата Насырова и других любимых артистов радиоудачи. Всем удачного вечера!

0: доверием далеко не уехать, а уж в отношениях тем более. Поэтому важно доверять партнеру, ну и самим не давать поводов для сомнений. Пусть в вашей жизни будет как можно меньше поводов для тревог и как можно больше моментов абсолютной уверенности друг в друге. Практически речь работника ЗАГС во время регистрации брака. Тема отношений уже скоро продолжит хиты Ани Лорак, группы Ванушки Интернешнл, Фабрика и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
13: Просто так.
12: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-банк.ру. ООО ВБ-банк.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
16: Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лили, я из Москвы. Хочу передать привет всем родственникам, родным, друзьям с работы. И хочу заказать всем песню Артура Пирожкова «Зацепила». Всем отличного настроения. Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: группы «Винтаж» в продолжении этого часа на радиодаче. И стоит ли женщине говорить о своей любви мужчине? Такие вопросы возникают на просторах интернета. Как понимаете, ответов здесь еще больше. Ну и, наверное, все зависит от мнений и привычек каждого из нас. Одним достаточно поступков, а вот другим важно не только видеть, но и слышать. Как вариант о своих чувствах можно заявить в нашем эфире в финале часа. Здесь рубрика «Удачный момент». А еще через короткую паузу на радиодаче хиты Дмитрия Колдуна, Саша Айвазова, Анасти и многие другие.
1: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней.

0: Чарт.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

0: много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае стартовал дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Влада написала: «Лучшие танцы — это которые на даче». Ну, мы на 100% согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно каждый четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Реклама. Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
2: Нужны ворота, которые прослужат долго.
3: Обратись в «Кров-40». Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
2: А с забором помогут?
3: Помогут! Записывай телефон 59-51-31. «Кров-40.ру». Безопасность и комфорт вашей семьи.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: метели улетели, снег исчез, и с нами, наконец-то, настоящая теплая весна. По крайней мере, во многих городах нашего вещания. На календаре уже 21 мая, поэтому дальше только теплее. Всем шлем большой и теплый привет. Желаем легкого завершения сегодняшнего дня, ну и такого же финала рабочей недели. Уже завтра пятница, остается отработать один день, и дальше отдыхаем. Причем завершим трудовые будни мы, как всегда, в яркой и в компании хитов программы «Диско Дача». Трехчасовой танцевальный марафон завтра в 20:00 по московскому времени. Ну а вот через короткую паузу послушаем песни Андрея Губина, Жанны Фриске, Филиппа Киркорова и не только.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Начинай забывать номера. Начинай просыпаться одна.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН «Лояльность». 0+.
9: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Ведется расследование.
13: Чем займусь я?
14: Меньше слов.
13: А что мне делать?
14: Действуйте. Больше версий.
12: Как ты думаешь, что это?
14: Это «Вечерний детектив».
12: И это все о нем.
14: Абонемент на расследование.
15: Неограниченный круг подозреваемых.
13: Это очень круто.
14: Новые серии.
15: Ох, полетят клочки по заколочкам.
13: Отлично.
14: В среду и четверг. 18:10.
13: Да.
14: На канале ТВ-центр.
12: Милейшее место.
14: Возрастное ограничение 16+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Абис.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дьяков Андрей. Хочу передать привет огромной жене Дьяковой Оксане. Пожелать ей крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях. И хочу, чтобы прозвучала песня для нее Юрия Шатунова. Спасибо, радио «Дача».

Тема любви одна из важных в творчестве каждого артиста. Здесь множество прекрасных хитов на любой вкус и самые разные случаи. А еще в период дачного сезона и финала рабочей недели у многих возникает еще одна тема, где найти самый вкусный шашлык и с кем его приготовить. Ну и где, собственно, провести свой отдых. Дома сидеть точно нет никакого желания. Но только не сегодня. После работы все мысли о том, чтобы занять горизонтальное положение. Мы всем желаем удачного вечера, который совсем скоро дополнит хиты группы «Комиссар», «Жасмин», «Монокини» и других любимых артистов радиодачи.

первые поцелуи, ночные прогулки, романтика весной особенно актуальна. А еще, оказывается, есть народные поверья на тему первых поцелуев. Если поцеловать любимого первый раз в полнолуние, то жить будете вместе долго и счастливо. Конечно, на практике такое сложно представить. Вот вы вместе, а луна на небе не видна. Извини, но нет, ждем полнолуния. Мы с вами ожидаем финал рабочей недели и делаем это в компании таких прекрасных песен. На очереди у нас хиты Валерии, Ольги Бузовой, группы Любэ и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.

прислонившись по ветру стоя. И листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубаху.

0: Каждому в разгар рабочей недели, да и выходные, хочется сесть в самолет и улететь как можно дальше от привычных дел. Хотя не всем перелеты даются легко. Для некоторых это прям целое испытание. Особенно, когда происходит смена часовых поясов. Ну и если ваш рост в районе 190 сантиметров и рядом спинка соседнего кресла. Но, согласитесь, это куда лучше, чем рабочее кресло, уж если у вас сейчас отпуск, и вы можете позволить себе проводить сутки напролет сначала в кресле, потом лежа на диване и так по кругу, зависти нет предела. Разумеется, белый. Каждому, кто отдыхает, ну а также тем, кто трудится, мы желаем легкого наступающего дня. Ну а касаемо ближайших минут, здесь у нас уже скоро хиты группы «Високосный год», «Слава» и Дмитрия Маликова и других любимых артистов радиодачи.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радиодаче «Гороскоп».
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Никита из города Москва. Хочу поздравить своего друга Олега с днем рождения. Желать всего наилучшего и сыграть песню Люси Чеботиной «Забывшего». Всем хорошего дня. Спасибо, Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

Кто из нас не любит помечтать? Особенно это хорошо удается, когда ты на работе, кругом планы, обязанности, а ты в мечтах где-то далеко, как минимум уже дома. А в идеале на берегу неба. Это уже, правда, другая песня Димы Билана. В общем, мы сейчас, нам никто не мешает строить планы, мечтать и витать в облаках. А лучше это делать под любимые песни нашего эфира. Уже скоро его дополнят хиты Сергея Лазарева, Татьяны Овсиенко, Елены Терлеевой и многие другие. Всем, кто слушает радиодачу, шлем привет.

0: Привет, Сергей Лазарева, тут или там, в продолжении часа на Радио Дача. С любимым артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Сергея Лазарева, еще увидим Полину Гагарину, Стаса Михайлова, Владимира Преснякова и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты Юлии Савичевой, Никиты и Марии Зайцевой и не только.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: майский дождь мы периодически наблюдаем и за нашим окном. Весной осадки неизбежны. Но когда на улице тепло и вообще осознание того, что скоро лето, дождь становится не таким тяжелым испытанием. Желаем всем отличной и теплой погоды, ну и приятного позднего вечера. Уже скоро его дополнят хиты Натали, Николая Баскова, группы «Белый орел» и других любимых артистов. Через короткую паузу на радио «Удача» 30 минут только музыки.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача». Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шаман.
3: Это любовь.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория, звоню из города Москвы. Хотелось бы передать привет всем своим родным и близким. Всех люблю и целую. И хочу послушать песню группы «Иванушки Интернешнл». Спасибо, радио «Дача».

не радовать, особенно когда путь после сложного рабочего дня. Надеюсь, сегодняшний четверг все же оказался легким, ну а главное, он уже завершается. И вот уже через считанные минуты с нами будет пятница, а где-то она и вовсе наступила. Слушают нас во многих городах страны. Мы каждому шлем большой привет. И через короткую паузу одной большой компании послушаем хиты группы «Браво», Григория Лепса и Леша Свик, группа «Студио» и других любимых артистов радиодачи.

доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

Александра Добронравова на радио «Дача». Музыкальное признание своей второй половине вы также можете сделать в нашем эфире. А еще поздравить с днем рождения, как вариант, или другим приятным событием. Например, наступающей пятницей. В финале часа у нас рубрика «Удачный момент», а вот через короткую паузу

Их всегда и еда вкуснее, и как-то ремонт вроде бы интереснее. И в отпуск они вон сколько раз в год уезжают. Знакомая картина в каждой уважающей себя семье обсудить своих знакомых. Да и незнакомых тоже. Главное по-доброму и за спиной, чтобы не узнали. Ладно, оставим все эти мысли, вернемся к нашему эфиру. Его уже скоро дополнят хиты Ирины Аллегровой, Кати Леле, группы «Нана» и других любимых артистов радиодачи. Меня зовут Сергей Черноусов. Всем доброй ночи. Ночью.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню с Республики Башкортостан. Я бы хотела большой привет передать своему сыночке Мустафину Марселю Ильхамовичу, его любимой жене Виолетте Маратовне. И хотелось бы послушать песню Олега Газманова. Спасибо, радио «Дача».

тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это «Радио Дача».

0: опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на ВБ-дефис.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВВБанка кэшбэк 5% на все. ВВБанк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbbenefisbank.ru. ООО ВВБанк.

0: нового скажи. Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

Радио Дача. Вы слушаете 105,6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет. Звук поставь.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.